0: сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.

0: тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. Второго июля в Москве на площадке исполнительного комитета СНГ чрезвычайный и полномоченный посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Давлатшох Гулмахмадзода представил резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений 2027-2036 годы». Было подчеркнуто, что документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН 25 июня 2026 года по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Брифинг состоялся в рамках заседание комиссии по экономическим вопросам при экономическом совете СНГ с участием представителей государств, участников Содружества, заместителей генерального секретаря и руководителей отраслевых органов СНГ. В ходе выступления глава дипломатической миссии ознакомил участников с основными целями и положительными резолюции, а также перспективами многостороннего сотрудничества в рамках предстоящего десятилетия. Было отмечено, что документ направлен на привлечение внимания мирового сообщества к вопросам укрепления мира и безопасности, предотвращения конфликтов и продвижения устойчивого развития. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227 74 77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоед ки сулфа бартараф шавад дар хол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вы на волне 102.2 FM. Место, где музыка встречается с хорошим настроением, а каждый эфир становится частью вашего дня. Где бы вы сейчас ни были, дома, в дороге, на работе или просто отдыхаете, спасибо, что проводите это время вместе с нами. Впереди вас ждет много отличной музыки, интересных новостей, хороших эмоций и, конечно же, теплая атмосфера, которую мы создаем специально для вас. Пусть этот день станет немного ярче, легче и приятнее вместе с нашей радиостанцией. Не переключайтесь, делайте звук громче, подпевайте любимым песням и оставайтесь на нашей волне.

Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, на западе без осадков. На востоке местами кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами пыльная мгла. Температура на западе ночью 13-18 градусов тепла, местами до 22-24. Днем 27-32. Местами до 34-36. На востоке ночью 5-10 градусов тепла. Днем 17-22. В Сагдийской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный 4-9, местами усиление до 10-15 метров в секунду. Местами слабая мгла, температура в долинах ночью 18-23 градуса тепла, днем 31-36. В горных районах ночью 8-13 градусов тепла, днем 22-27.

Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами сохраняется пыльная мгла. Температура в долинах ночью 21-26 градусов тепла. Днем 34-39. В предгорьях ночью 17-22 градуса тепла. Днем 29-34. В районах республиканского подчинения переменная облачность, в горных районах преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами сохраняется мгла. Температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем 33-38. В горах ночью 12-17 градусов тепла, днем 28-33.

Душанбе. Переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Мгла. Температура ночью 22-24 градуса тепла. Днем 33-35.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а у нас сегодня гость. Наша гостья Бобоева Инобат Бобоевна, специалист в Национальной библиотеке по отделу PR, который занимается сопровождением информационных новостей. Здравствуйте, Инобаджон, мы рады вас приветствовать в студии Садоя Душанбе, радио, которое никого не оставит равнодушным.
1: Большое спасибо за приглашение, для меня большая честь быть гостем вашей студии.
0: Культура каждого города показывает его граждане и культурно-образовательные места. Одним из мест, где человек обретает покой и питает мозг и душу знаниями, является библиотека. Вы работаете в отделе PR. Можете ли вы рассказать о своем отделе несколько слов?
1: Да, разумеется. Отдел PR – это английская сокращенная форма Public Relation, и на русском оно бывает как взаимодействие с обществом.

0: Вот отдел пиар национальной библиотеки занимается информационным сопровождением деятельности библиотеки и ее взаимодействия с обществом. Наша задача – рассказывать читателям о культурных, образовательных и научных мероприятиях, знакомить широкую аудиторию с новыми проектами, книжными выставками и инициативами библиотеки. Мы активно сотрудничаем со средствами массовой информации, ведем страницы библиотеки в социальных сетях и стараемся сделать так, чтобы каждый житель нашей страны знал, что библиотека – это современное пространство для знаний, творчества, общения и культурного развития.
1: Очень интересно. Вот вы знаете, Набаджон, что вот совсем недавно в Национальной библиотеке состоялось очередное заседание цикла «100 писателей лауреатов Нобелевской премии». Как известно, данное мероприятие проводилось с целью достойно встретить 35-летие независимости Республики Таджикистан. Какая работа была проведена по этой теме конкретно у вас?
0: Действительно, вы верно подчеркиваете, в рамках подготовки к достойной встрече 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан Национальная библиотека продолжает реализацию культурно-просветительского проекта «100 писателей лауреатов Нобелевской премии». В ходе первого заседания участники знакомились с жизнью и творчеством одного из лауреатов Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя и его произведение «Старик и море», и обсудили его вклад в мировую литературу, художественные особенности произведений, их актуальность в современном мире. Такие мероприятия способствуют расширению кругозора читателей, укреплению интереса к мировой литературе и развитию культуры чтения, особенно среди молодежи.
1: Очень интересно, получается, что вот все вот ваши мероприятия, которые проводятся именно в рамках 35-летия независимости Республики Таджикистан, получается, что они имеют какой-то, получается, они имеют какой-то, какую-то передачу, именно нравственную передачу, да, чтобы не только познакомить читателей, но и передать это через соцсети. Я правильно говорю?
0: Да. Вы верно, все рассказываете.
1: Вот анонсов в библиотеке очень много, что еще раз доказывает развитие и перспективу работников, работы сотрудников библиотеки с читателями, с детьми и просто гостями нашей страны. Вот как вы, Инобаджон, вы можете прокомментировать, например, анонс, который состоится вот совсем скоро, 28 июля 2026 года, и посвящен будет литературному диалогу по произведению Садриддина Айни «Смерть ростовщика».
0: Национальная библиотека стремится создавать площадки для живого общения вокруг книги. Литературный диалог по произведению народного писателя Таджикистана Садриддина Айни «Смерть ростовщика» станет прекрасной возможностью еще раз обратиться к нашему литературному наследию. Мы ожидаем, что участники смогут обсудить художественные особенности произведения, его историческое значение, поднятие автором нравственные и общественные вопросы. Особенно важно, что подобные встречи помогают молодому поколению лучше понимать национальную литературу, сохранять уважение к культурному наследию и развивать интерес к чтению.
1: Очень интересный новость. А вот вы скажите, вот вы же, наверное, сами тоже уже, может быть, давно читали это произведение, да?
0: Да, дважды-трижды я читала. Да. Очень интересная книжка.
1: И вот скажите, пожалуйста, вот какой ключевой момент вы бы выделили, особенно для того, обычно, знаете, очень современное поколение как бы сразу старается перейти к более главному, взять что-то конкретное, а потом уже даже просто, да, даже, извините, не дочитывать, да? Вот как вы думаете, на что нужно все-таки обратить внимание именно в произведениях Садриддина Айни? Потому что, как мы с вами прекрасно знаем, он является основоположником, да, получается, да, таджикской советской литературы. А вот как по-вашему, на что нужно обратить вот внимание?
0: Когда мы читаем разные произведения Айне, мы должны обращать внимание на героев, на их характеры, личности, как они борются в жизни для свободы, для там, установления своих прав и честности в обществе. Вот в это надо обращать внимание. И еще он очень художественно может описать природу, разные там ландшафты, которые происходят действия в его произведениях.
1: А вот скажите, пожалуйста, а вот кто у вас, ваш любимый персонаж именно в этом произведении Садриддин Айне?
0: Это студент, который ходит по пятам, ростовщика, ага. Хориш Камба, и изучает его. Этот студент мне очень дорог.
1: То есть, получается, он старается найти только положительные стороны или все-таки старается что-то исправить?
0: Он просто изучает личности и старается брать что-то для себя положительное. Из плохих людей можно же к чему-нибудь учиться?
1: Да. Как у нас говорится, что получается плохой результат, это тоже хороший результат, но из этого мы можем что-то взять для себя, что-то нужное, да? А вот скажите, пожалуйста, вот помимо, допустим, наших классиков, да, вот наших очень даже умных людей, которые писали, опять же, для нас, для читателей, да, что вы конкретно можете выделить, вот что сейчас очень близко к современному поколению? Вот все-таки взаимосвязь, она всегда она есть, да? То есть получается с тем временем и с предыдущим.
0: Да.
1: Что вы можете сказать?
0: Какое произведение я предпочла бы для молодежи, чтобы они читали?
1: Да.
0: Мне самой очень нравится произведение Сатиму Лукзаде. Это «Субхиджаво Нимо» на русском. Как оно бывает? «Утро нашей молодости», можно так сказать. Да. Это очень интересное произведение, и я его бы порекомендовала читать.
1: А сейчас мы прервемся на новости, и потом уже продолжим нашу с вами беседу.
2: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. В Бабаджон-Гафуровском районе продолжаются работы по строительству и монтажу оборудования предприятия по производству масла общества с ограниченной ответственностью «Анко-Инвест». Предприятие создается при участии группы компаний «Фаровон». Ответственные лица отметили, что на предприятии установлены современные технологии, а также широко используются работы в процессе производства.

0: То они наши предки, и мы их потомки. Вот это именно нас связывает с ними. И еще есть, здесь есть кое-что, мы должны обращать внимание, это возможности, которые у нас есть сегодня, и у них не было в то время, когда они жили. Мы должны ценить те возможности, которые мы имеем, должны учиться, пойти в библиотеку, там, читать книжки и расширять наш кругозор. А когда-то Собир не имел эту возможность.
1: Это вы имеете в виду уже с какого-то произведения, да?
0: Да, вот это
1: Субхи, вот,
0: да. «Утро нашей молодости», Субхи Джавонимо, Сотиму Лукзаде. И главный герой — это Собир. Он очень борется, чтобы учиться быть интеллигентным, грамотным. И когда в первый раз ему дают книжку, он приходит домой, и его дядя собирается отнимать и порвать книжку. И он так защищает свою книжку. Если бы сегодняшняя молодежь читала вот это произведение Сотиму Лукзаде, он бы понял, какие возможности у них есть, а у Собира не было.
1: Не было.
0: Они начинают ценить то, что у них есть. Они начинают быть благодарными за то, что у них есть.
1: Да, да, вы правы. Мне кажется, что сейчас в наше время, когда все развивается очень стремительным потоком, и это вот эта вся информация, которая на нас как бы мы получаем ее везде, отовсюду, да, получается. То есть мы должны уметь, да, вот выбирать то, что самое необходимое. Вот на прошлой неделе, 17 июля, в стенах Национальной библиотеки по программе «Фурух» состоялся творческий вечер по творчеству Мирзо Турсунзаде. Что было на этом мероприятии интересно для детей? И как, по-вашему, дети справились с поставленной задачей?
0: Да, это была очень интересная встреча, вечер. Творческий вечер прошел в очень теплой, вдохновляющей атмосфере. Дети с большим интересом читали стихи Мирзо Турсунзаде, участвовали в литературных викторинах, рассказывали о жизни и творчестве поэта, а также демонстрировали свои творческие способности. Особенно приятно было видеть искренний интерес ребята к поэзии и желание выступить перед аудиторией. На мой взгляд, участники прекрасно справились с поставленными задачами. Они показали хорошую подготовку, любовь к литературе и уважение к творческому наследию нашего великого поэта. Именно такие мероприятия помогают воспитывать духовно богатое, образованное и культурное поколение.
1: А вот скажите, вот, наверное, скорее всего, все-таки у каждого ребенка должна быть своя определенная поддержка, правильно?
0: Да.
1: Вот разрешено ли там родителям присутствовать на таких мероприятиях и как бы поддерживать? А могут ли они вообще участвовать?
0: Разумеется, наша книга открыта, наша библиотека, извиняюсь, она открыта для всех. Все участники, все читатели, маленькие читатели, я имею в виду, подростки могут приходить со своими родителями. Во время съемок они могут сидеть за кадрами, соблюдая абсолютную тишину, и поддерживать своих детей.
1: А, то есть, получается, есть какое-то определенное
0: правило, конечно, которое они должны соблюдать. Это соблюдать абсолютную тишину, чтобы там не шумели. Все-таки там идет съемка, не должно быть лишних звуков во время эфира.
1: Понятно. Получается, что любой из родителей, любой представитель, который пришел поддержать, имеет право, да, то есть как бы присутствовать,
0: разумеется.
1: Но при этом сохранять и придерживаться тех правил, которые предписаны именно Национальной библиотекой.
0: Да, разумеется.
1: Я права?
0: Да, вы правы. А,
1: вот скажите, пожалуйста, какова численность? Вот, наверное, в период летних каникул очень, наверное, много детей посещают библиотеку, я имею в виду именно в детском отделе. Как вы думаете, их стало больше или все-таки отдается предпочтение у детей как-то к более другому направлению? Там, хотя вот у нас есть, допустим, такое направление, как читается в электронном виде, да, допустим, то есть как бы не знакомиться, не брать в руки вот эту книжку, да, а вот как бы читать ее в электронном виде. Вот какая разница и было ли поток вот этих детей именно в летнее время, по-вашему?
0: К сожалению, я не могу сказать, что в летнее время у нас много читателей, mm-hmm. поскольку в школе заданий нету, учителя не задают задания. Они задали, конечно, но только в конце учебного года. И вот...

0: Некоторые активные участники или те, которые записаны в нашей библиотеке, постоянные читатели, они приходят, и они могут взять книжки, реальные книжки, и читать книжки в сайт, электронные книжки. Они читают, приходят каждый день, но не так много. Обычно у нас начинается большое посещение, большой поток, начиная с сентября до конца учебного года, когда они готовятся в какое-нибудь мероприятие, там, в какой-нибудь...
1: к чему-то, да, допустим?
0: К чему-то, да, в школе, да, может да, быть. Они приходят больше, а сейчас их мало, к сожалению, но я бы хотела, чтобы они пришли побольше.
1: А вот если как взять, допустим, именно особенности вот именно школьного периода, получается, то есть любой ребенок, любой школьник, вне зависимости, в каком он классе учится, то есть, получается, может получить как бы достоверную информацию из именно Национальной библиотеки. Я правильно вас поняла?
0: Да, да, они могут получать абсолютно любую информацию, которая им интересна, и наша библиотека постарается... Вот служащие постараются...
1: Сотрудники ваши, да?
0: Да, наши сотрудники постараются им помочь.
1: А, скажите, пожалуйста, какие анонсы до конца июля у вас актуальны и к чему они приурочены? И скажите, вот основная идея, кому она принадлежит и что делается для реализации этих или иных задач?
0: Как так мы работаем в отделе PR, это работа с обществом,
1: и каждый день
0: с общественностью, да, и каждый день разные отделы нашей библиотеки приносят нам свои
1: предложения,
0: чтобы мы составили анонс и поставили в сайт. И эти предложения поступают нам из разных отделов, по разным темам.
1: То есть
0: темам.
1: Вы активно сотрудничаете, да?
0: Да, по разным темам. Они приходят к нам, и мы составим анонсы. Вот, например, сегодня состоится, вот именно в это время происходит одно собеседование, можно так сказать, мероприятие в отделе детской литературы, посвящено к Прохоровскому сражению в честь 83-й годовщины исторического события в рамках акции «Герои таджикского народа в Курской битве». Сейчас дети там читают стихотворения, дают информацию про жизни и активности или героизме наших соотечественников во время Великой
1: Про кого конкретно вот и будет сегодня идти речь? Потому что там...
0: Ходи Кенджаев и...
1: То есть про именно тех, это ветераны или это
0: да,
1: или
0: ветераны.
1: Участников, да?
0: Это ветераны нашей Великой Отечественной войны, Ходи Кенджаев и... Её звали.
1: Ну, давайте мы пока сейчас не будем столь углубляться, но в любом случае получается, что на данный момент это мероприятие происходит, да, и, конечно же, мы всю информацию уже можем получить в соцсетях, когда это было, что было.
0: Уже вечером даже
1: можно.
0: А, уже
1: вечером, это уже информация будет доступна, да?
0: Если вы войдете в сайт, оно будет доступно.
1: Доступно. И последний вопрос, Инубаджон, что бы вы хотели пожелать для наших слушателей в преддверии 35-летия независимости Республики Таджикистан, и особенно детям и их родителям.
0: Хочу еще раз поблагодарить коллектив радио «Садо и Душанбе» за возможность рассказать о деятельности Национальной библиотеки. Пользуясь случаем, приглашаю всех жителей и гостей нашей страны посещать библиотеку, участвовать в наших мероприятиях и открывать для себя богатый мир книг, знаний и культуры. Наши двери всегда открыты для всех, кто стремится к саморазвитию и просвещению.
1: Огромное спасибо, уважаемые радиослушатели. А мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях была Бобоева Инобад, специалист Национальной библиотеки по отделу PR, который занимается информационным сообщениями и сопровождением всех новостей, которые происходят в стенах Национальной библиотеки. Огромное спасибо. Вам спасибо.
0: Вам
1: и я
0: спасибо.
1: Очень надеюсь, что это с вами наша с вами не последняя встреча. И надеюсь, и желаю конкретно вам и Национальной библиотеки в целом, а также детскому отделу, чтобы детишек было побольше, чтобы читали, узнавали и становились умными, и, конечно же, с гордостью признавали, что они дети Таджикистана, и, конечно же, чтобы наше будущее всегда было развитым, умным,
0: спасибо
1: культурным.
0: Спасибо.
1: А с вами была Малика Шарипова, и мы продолжаем с вами слушать «Садоя Душамбе». Оставайтесь на нашей волне.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. В Айнийском районе Сагдийской области силевые потоки временно заблокировали две автомобильные дороги. По данным пресс-секретаря КЧС Таджикистана Ориф Низомион, днем 21 июля после сильного дождя сель сошел в 8 местах между селами Хушекат и Маркуб Джамуата Анзоб. Дорога между населенными пунктами была временно перекрыта. Ранним утром 22 июля силевые потоки сошли еще в трех местах в селе Фатмеф Джамуата Рарс и заблокировали дорогу по направлению Айнику и Стони-Масчо. На место происшествия направили инженерную технику. К 16:40 дорогу расчистили, движение транспорта восстановлено. Спасатели продолжают ликвидацию последствий стихии. Таджикские дзюдоисты под руководством Узнадзе выступят на турнире «Большого шлема» в Лозанне. Сборная Таджикистана по дзюдо готовится к турниру серии «Большого шлема» в Лозанне, Швейцария, который пройдет с 28 по 30 августа. Эти соревнования станут первым официальным стартом команды под руководством нового главного тренера Ираклия Узнадзе. Назначение грузинского специалиста стало важным этапом для таджикского дзюдо. Новый тренер решил сосредоточиться на постепенной перестройке команды и пропустить ряд турниров перед первым крупным испытанием. В Лозанне сборная выступит без ряда лидеров, включая Сомона Махмадбекова и Обида Джебова. Это даст возможность другим спортсменам проявить себя на международной арене. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, вы на волне 102.2 FM, и это ваше любимое радио «Садо и Душанбе». Сегодня у нас особенный эфир, посвященный современной таджикской поэзии и новому поэтическому сборнику, который объединил творчество 6 талантливых авторов. Книга была издана на российской платформе «Ридеро» и уже доступна на крупных международных книжных площадках. Главная цель проекта – познакомить читателей с современной таджикской литературой, поддержать молодых авторов и открыть их творчество для самой широкой аудитории. И сегодня у нас в студии 4 автора этого сборника. Наргиз Олимзода – поэтесса, писательница, переводчица и преподаватель английского языка. Ее произведения публиковались в литературных сборниках и журнале «Памир», а в своем творчестве она затрагивает темы женской судьбы, гуманизма, экологии и внутреннего мира человека. Также Нигора Субирова, поэтесса и прозаик, автор книг «Геометрия жизни», «Мы люди» и «Коварный искуситель». Она с детства увлечена литературой, активно участвует в поэтических вечерах и продолжает развивать свое творчество. Дильбар Субирова – писатель, поэт и чтец, автор романов «Жажда крови», «Любовь мертвого сердца» и «Выжившее возвращение». Она активно участвует в литературной жизни Таджикистана, выступает на поэтических вечерах и является участницей творческих собраний Союза писателей. Фарах Орифи – талантливый ювелир, художник, реставратор и поэт с особым чувством прекрасного. Ее творчество объединяет искусство и поэзию. В каждом созданном ею украшении живет история, а в каждой поэтической строке – свет, вдохновение и глубокие чувства. Дорогие гости, добро пожаловать в нашу студию. Мы очень рады приветствовать вас в эфире и уверены, что сегодня у нас получится интересный и вдохновляющий разговор о поэзии, творчестве и новом литературном проекте. Добро пожаловать! И начнем с самого главного. Как родилась идея объединить 6 авторов в одном поэтическом сборнике? Кто стал инициатором этого проекта?
1: Идея родилась из желания объединить талантливых поэтов. В нашем сборнике 6 поэтов. Инициатором проекта стала наша творческая группа, чтобы показать, как поэзия может объединить людей. Пусть был долгим, конечно, но возможным. Мы старались.
0: У каждого из вас свой творческий путь, свой стиль и свои темы. Как удалось объединить такие разные голоса в одной книге?
1: Несмотря на разные стили, нас объединяет любовь к поэзии, страсть к поэзии. Поэзия для нас – это состояние души. Каждый из нас старается... Мы стараемся показывать наши эмоции, наши чувства читателям, чтобы они вникли в поэзию, чтобы они не то чтобы поняли себя, но и нас, каждого поэта, как мы пишем, мы чувствуем.
0: Просим вас прочитать какое-нибудь стихотворение из вашего произведения.
1: Хорошо. Стихотворение, название авторского стихотворения, запомните. Запомните, женщина – это не вещь, не ценник в витрине, не просто товар. Она тихий берег, покой твой и свет. Для дома целитель и истинный дар. Не верьте, что женщина в жизни слаба. Она незаметно несет свое бремя с открытым лицом и спокойной душой, не сетуя громко на трудное время, годами способна мир крепко держать, любить и беречь, не прося и награды, прощать за чертой в самых горьких слезах и молча встречать вековые преграды.
0: Браво. Благодарю. Спасибо большое. Почему для издания была выбрана именно международная платформа «Ридеро»? Какие возможности она открыла для нашего сборника и его авторов?
1: Мы выбрали «Ридеро», потому что платформа позволяет издать книгу и сделать ее доступной для читателей в разных странах. Везде платформа «Ридеро» — это такая платформа, где все заходят, проверяют, находят что-то. Поэтому мы выбрали именно эту платформу.
2: Угу. Угу.
1: И через эту платформу можно найти этот сборник еще на Wildberries, Ozon, Amazon и, конечно же, другие платформы.
0: Прекрасно. Здесь
1: где-то 15 российских платформ.
0: Мы просим Фарах что-нибудь прочитать из своего произведения.
3: Для начала здравствуйте, я очень рада снова здесь с вами находиться.
0: Мы тоже очень рады.
3: Я прочту один такой... Немного стихотворения со смысловой нагрузкой. Чаще всего каждого человека посещают такие мысли. Боюсь не смерти, позднего прозрения, что жизнь прошла в преддверии начал, что ждал я дня особого мгновения и каждый день бездумно провожал. Боюсь не бед, не горечи утраты, а тишины у пройденной черты, когда пойму, был занят вечным завтра и не успел исполнить все мечты. И страшно не уйти свой час назначенный, а уходя в закатной полумгле, понять, что жизнь жил так робко и так тщательно, что не оставил следа на земле.
0: Прекрасно. А в сборник вошли произведения 6 поэтов. Какими темами он наполнен?
1: Тема? Самая главная тема – это любовь, конечно. Ну и духовное переживание, душевное переживание – и то, что мы проходим каждый день, через что мы проходим, мы все это выразили стихами.
3: Позвольте добавить, каждое чувство, которое переполняет того или иного автора, нас переполняют чувства, и именно это заставляет нас писать стихи на абсолютно разные темы. Это может быть про вдохновение, это может быть про боль, это может быть про любовь, разлуку, расставание и что угодно. Все чувства, которые переполняют человеческое создание, вдохновляют нас к написанию разных стихотворений.
0: На ваш взгляд, что читатель обязательно почувствует после знакомства с книгой? Пожалуйста.
1: Что почувствует?
0: Угу.
1: Я думаю, в первую очередь, боль. Поэзия без боли не бывает. Любой поэт, когда пишет, пишет о боли, когда ему больно, когда на душе больно, тревожно. Но после того, как все это читаешь, эту поэзию, все медленно уходит, все просто проходит. На душе становится легче после поэзии. Сначала тяжело будет, конечно, но а после, после размышления, все уходит и становится легче на душе.
0: Девочки, хочу обратиться к каждой из вас. Что лично для вас значит участие в этом проекте?
1: Участие в проекте? Для меня это... творческий опыт. Я набираю опыт. После этого я захотела выпустить свой собственный сборник, чтобы в нем было и еще мои секреты, то есть то, что я пережила в прошлом, то, что будет в будущем, то, что происходит сейчас. Я не хочу это скрыть. Пускай это будет поэтическим опытом. Ведь Есенин, Пушкин... они никогда не скрывали ни боль, ни трагедию, ничего.
0: Наргиз, ваши произведения затрагивают очень глубокие темы. Женскую судьбу, гуманизм, экологию. Что вдохновляет вас писать именно об этом и насколько личными являются ваши стихи?
4: Еще раз всем здравствуйте. Приятно здесь оказаться. И честь отвечать на ваши вопросы. Вы затронули интересные темы. Я как раз-таки очень люблю писать о женщинах, потому что женщина — это источник неимоверной энергии, начиная с того, что она и мать, и жена, и дочь. И когда

0: через перо, что и я делаю. И получается, в разных моих стихах я выражаю эмоции, чувства, боль, сопереживания женщин, всех женщин в одном лице. Я научилась писать от третьего лица, и много раз было, когда женщины после моих выступлений на разных мероприятиях подходили со слезами и говорили: «Наргиз Джон, вы рассказали именно то, что я чувствую. Вы в стихах выразили именно то, что я пережила. Благодарю, что вы есть». И только потом я начала чувствовать, что я не просто поэт, стала поэтессой, что я не просто эти строки пишу. Вот. Это все вдохновляет.
1: Можете прочитать стихотворение?
0: Вот. Я решила прочитать стих одного нашего поэта, которого, к сожалению, сейчас здесь его не хватает. Почему именно его стихи? Потому что его стихи вдохновили меня написать мои стихи. Это получилось, как будто мы стихами разговариваем. «Я без тебя не могу дышать, но мне вкуснее дышать тобою. Я без тебя могу писать, но с вдохновением лишь с тобою. Я без тебя могу прожить вполне комфортно и счастливо. С тобой же рядом, если быть, то жизнь заметнее, красивей. Я без тебя могу любить и время проводить с весельем, но хочется с тобою вершить, с тобой делить все свое время». Урун 2 февраля. И вот мой ответный стих ему. «Я без тебя могу сама проснуться, но с твоими стихами дается легче. Я без тебя могу позавтракать, но читая строки, еда во рту вкуснее. Я без тебя спланирую свой день и совершу миллионы личных дел, но с тобой в моей жизни особые ноты. И с тобой я могу свернуть любые горы. Я без тебя решаю все вопросы, но с тобой ответы приходят сами. Я без тебя переживаю любое горе, но с тобой все проходит незаметно. Я без тебя тоже умею любить и жить, словно не зная о грусти, но жить с тобой на одной волне, дарить незабываемые яркие краски».
1: Прекрасно, спасибо вам большое. Нигора и Дильбар, вы уже являетесь авторами собственных книг. Чем работа над коллективным сборником отличалась от создания авторской книги? Что оказалось самым интересным?
2: Для меня самым интересным – это то, что когда мы начали выпускать книгу, сборник, было очень интересно читать чувства других людей. Фараха, Уруна, Наргиса, Дильбарки. И почувствовать, что у них внутри, понять их. Вот это самое главное, самое интересное для меня.
0: Хочу добавить, у нас, к сожалению, еще здесь не хватает Фарусатхон, да. И я не совсем знала, что в ее жизни такого ужасного произошло, пока не познакомилась с ее творчеством, с ее прекрасными, глубочайшими, проникающими стихотворениями о ее отце. К большому сожалению, но это абсолютно естественно, когда каждый из нас приходит, и мы провожаем этого человека. Это как бы нормально, но с другой стороны, когда ты, этот человек, твой родной человечек, кровиночка, то это болезненно. И вот она называет его ангелом, у нее свой канал, и в каждый свой день она обязательно какой-то красивейшие строки сочиняет, и это очень трогательно. И вот когда я ее увидела, мы без слов обнялись, вот, это было очень волнительно, вот, это было очень прекрасно.
1: У вас есть ее стихотворение?
2: Она заставила нас всех плакать из-за поэзии, про его отца. Очень было трагично, печально, но мы все почувствовали ее боль. И мы ее понимаем. Да, это ужасная утрата.
1: А Дильбар, смотрю, у нас все время молчит.
2: Она у нас интроверт.
1: Может, какое-нибудь стихотворение вы прочитаете?
3: Да, конечно. Так, я прочту свое стихотворение авторское «Сладкая ложь». Я это написала, потому что

0: наши дни большинство людей обманывает себя, надеясь на кого-то, надеясь на кого-то или на обстоятельства. Вот пришло вам такое стихотворение, и я написала. Так. Сладкая ложь одурманила тебя. Заблудился ты в тенях тишины. Не лги себе, не прячься во тьме. Ты тонешь во лжи, как в тяжелой волне. Не лги себе, ведь с каждым шагом ты предаешь себя обманом. Жизнь обернется грузом немым. Врагом станешь сам себе злым. Не лги себе, не прячь глаза. Ложь разрушает изнутри, не зная конца. Ты губишь душу, теряешь себя, и жизнь не будет прежней никогда.
1: Благодарю. Красно. Спасибо большое. Фарах, вы не только поэт, но и ювелир, художник, реставратор. Насколько, на ваш взгляд, поэзия похожа на создание украшений? Есть ли что-то общее между этими двумя видами искусства?
2: Общее есть между всеми видами искусства — это вдохновение. Те чувства, которые вы получаете, когда пишете или создаете что-либо. Очень часто бывают моменты, когда я создаю изделие, и настолько оно меня вдохновило, что я к нему же пишу строки. Или же наоборот, я пишу какие-то душераздирающие стихотворения, под которые мне очень хочется создать какое-то украшение.
1: Угу. Можете прочитать что-нибудь из своего произведения? Наверное, нашим слушателям очень интересно.
2: Знаете, я бы, наверное, хотела прочесть строки, которые могут затронуть каждого человека. Что вдохновляет нас всех творить и создавать? Mm-hmm. Чувства. Какие чувства? Любовь. Mm-hmm. И есть ли в мире любовь? Если нет, почему ее ждут века? Почему даже призрачный свет не погас в человеческих сердцах? Если нет ее, как же тогда пишут строки поэты ночами? Как рождает художник цвета, что сильнее становится с нами? Если нет ее, почему песня трогает душу до дрожи? Отчего одному лишь теплу мы всю жизнь безоглядно служим? Можно жить, только будет ли жизнь без тепла дорогого дыхания? Без того, перед кем не страшны ни разлука, ни боль, ни молчание? И когда меня спросят, так в чем же смысл жизни, я, пожалуй, отвечу, не пряча лица. Ни в победах, ни в славе, ни в собственной выси, а в способности сердца коснуться сердца. И пока кто-то ждет, и пока кто-то любит, пока свет загорается в чьих-то глазах, этот мир не исчезнет, не станет безлюден, потому что любовь — это Бог в наших сердцах.
1: Прекрасно. Может, еще Наргиз нам что-нибудь прочитает?
3: Я нашла стих Фарусатхон о ее папе. «Джихон рейзони зебогист, вале чашмони манхолист, саросар пурзиханда, нур, лек остони манхолист, шарики гам наям, джону, сурушам, порай калбам, джихонам пурзи инсонаст, магар джои шумо холист, фариштам».
1: Прекрасно, большое спасибо, девочки, за такую прям очень интересную беседу. Но мы продолжаем. Может, наша очаровательная
3: Нигурадьон
1: еще прочитает нам какое-нибудь стихотворение.
4: Хорошо.
1: Мы посвящаем сегодняшний эфир поэзии.
4: Хорошо.
3: Мне еще понравилось, как Фарусатхун от имени папы маме написала такой стих.
1: Мы послушаем.
3: «Я беспомощен, но верю тебе, как всегда, доверяя больше, чем себе. Ты никогда не оставляла, ни тогда, ни потом. И уверен, точно не сейчас. Я знаю, ты возьмешь меня собой, и улетим мы в рай, каким бы я порою ни был, жизнь какой бы ни была. Как же я благодарен Богу во всех мирах, что ты моя». Мои ты крылья, самый верный друг, попутчик, смелость, мой щит и уют. Будучи ангелом, я стал еще больше твоим. Любимая, храбрая моя, я живу в тебе. Смотри.
1: Спасибо большое. Нигора.
5: Мое авторское произведение «Буду любить тебя так». Буду любить тебя так,
0: как любить не умеют, как молитва срывается вечной мольбе. И без этого чувства я просто немею, задыхаясь в разлуке на этой земле. Буду любить тебя так, как не пишут в романах, где слова умирают в безмолвной строке. То, что держишь ты нежно в своих ладонях, каплю света, что тает в немой пустоте. Буду любить тебя так, как в легендах не скажут, где слова лишь едва слышны намек на бездонную страсть. Это словно в оковах цепей задыхаться, но любить, не желая их сбросить и пасть. Буду любить тебя так, как любить не устану, хоть века разлучат нас в печальной дали. Это сердце мое, что стучит неустанно, бьется только тобой на краю всей земли.
6: Прекрасно. Спасибо вам, девочки, спасибо большое. Давайте мы узнаем, что происходит в стране и в мире, а потом продолжим нашу беседу.
0: Благодарю.
7: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
8: Вы слушаете новости на радио «Садой Душамбе». В декабре текущего года в честь 145-летия героя Таджикистана Нусратулло Махсома и столетия первого всетаджикского учредительного съезда советов по инициативе Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша Национальной академии наук Таджикистана состоится международная научная конференция под названием «Нусратулло Махсом и первый всетаджикский учредительный съезд советов». Как сообщает Институт Советов, Институт истории, археологии и этнографии, на конференции будет обсуждаться вклад Нусратулло Махсома в создание Таджикской автономно-советской социалистической республики и Таджикской советской социалистической республики, общенациональное признание Нусратулло Махсома в период независимости, историческая миссия лидера нации по увековечению имени Нусратулло Махсома, первые шаги Нусратулло Махсома в политике и при этом являются как партийными, так и общественными. Вы слушали новости на радио «Садой Душамбе».
7: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш эфир. И я напомню, что сегодня у нас в гостях очаровательные поэтессы Наргиз Олимзода, Нигора Собирова, Дильбар Собирова и Фарах Орифе. Еще раз добро пожаловать, девочки, в студию. И наш следующий вопрос. Сегодня все чаще говорят, что люди стали меньше читать стихи. Согласны ли вы с этим? Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы современная таджикская поэзия нашла еще больше своих читателей?
1: Я считаю, что стихи были, есть и будут, и любители стихов тоже есть, и они обязательно нас читают, потому что мы поэты, поэтессы, писатели, мы не отстаем. Наш нынешний век — это век цифровой технологии, цифровой информации. И что мы делаем? Преуспеваем в этом. У каждого из нас есть страничка. Есть даже общая страничка «Эхо поэзии» в Инстаграме. Вот. В Телеграм-канале есть наш канал общий. И помимо поэтов, писателей, там есть также любители, читатели есть. И нас читают, а нас узнают. Еще от себя хочу добавить, это есть, конечно, но пусть те, которые, например, не входят, не участники нашей группы и команды, сейчас нас услышат и послушают моего совета. Вот. Мы периодически организовываем поэтические вечера. Если раньше нас было мало и состав был 6-10, вот, то сейчас уже мест не хватает. Мест не хватает. Нас много, нас больше. Нас знают за пределы Таджикистана. Это нас очень радует. Вот. Так что мы самые счастливые.
0: А что думает об этом Фара?
2: Я считаю, что наше творческое объединение именно молодых поэтов — это гордость и надежда нашего будущего, будущее нашей страны. И я очень рада и горда тем, что я состою в данной группе, как сказала Наргиз, «Эхо поэзии». Мы очень часто организовываем мероприятия, вечера поэзии, и, правда, на них очень много желающих, и нас это бесконечно радует, потому что каждый человек может найти в том или ином авторе себя. В каждом стихотворении человек может найти себя, свою боль, свою радость, свою грусть и все чувства, которые его переполняют.
1: Прекрасно. Я еще хочу добавить, что как именно поэты-таджики, мы, несомненно, в наших произведениях запечатлеваем идентичность нашу. Это вот про нашу культуру, про нашу традицию, про вот матерей Таджикистана. Обо всем этом мы пишем, рассказываем. И это тоже еще больше и крепче нас всех объединяет. Вот. И зарубежным людям, иностранцам это тоже все интересно. Это тоже их привлекает, вот, притягивает. Им интересно об этом узнавать, слушать, читать. Видеть, это все очень прекрасно.
0: И в завершении нашей беседы расскажите, пожалуйста, какие планы у вашего творческого объединения после выхода сборника? Планируются ли презентации, встречи с читателями, новые книги? И где наши слушатели уже сегодня могут приобрести этот поэтический сборник?
3: Естественно, мы планируем презентации, творческие встречи и совместные проекты. Наш сборник уже можно приобрести, как мы уже ранее сказали, на платформе Ridero, Wildberries, Ozon. И обязательно, я уверена, что скоро появится в книжных магазинах Таджикистана. Мы над этим работаем.
0: Спасибо вам большое, девочки. Вот и подошло время завершать нашу встречу. Пусть этот день принесет вам только приятные моменты.
1: Я хочу в завершении поздравить нашего поэта. Суперуниверсального участника, который и суперайтишник, он суперстендапер, он суперотец, суперпоэт, писатель, он человек чуть ли не года, все умеет, он тоже поэт, он тоже в составе нашего вот этого проекта. Сборник. Его зовут Урун. От всей души мы командой поздравляем его с днем рождения, желаем ему успехов. процветания.
0: Творческого вдохновения.
1: Да. Самое и не остановиться. Главное. Продолжать. Таджикистан, Бапеш. С днем рождения, Урунджон.
2: С днем рождения, Урун.
0: Большое спасибо вам, девочки. Спасибо, что были с нами, за ваше внимание и хорошее настроение. Оставайтесь с нами, берегите себя и до новых встреч в эфире. Услышимся совсем скоро.

Добрый день, радиослушатели, дорогие радиослушатели, вы на волне 102.2 FM Садое Душамбе. Что же интересного сегодня происходит в нашей жизни? Казалось бы, что очень много всех информационных сообщений, где каждый из нас находит для себя что-то важное и необходимое. Но мне кажется, нельзя забывать о том, что каждый из нас, он сам по себе интересен. Если мы взглянем в окно и увидим там цветущее дерево или солнце, которое очень сильно пригревает, то мы, конечно же, начинаем задумываться, когда же закончится эта жара. А если мы почувствуем какой-то прохладный холодок и почувствуем, что жизнь вроде как продолжается, и не надо так суетливо относиться к тому, что очень жарко. И ко всему этому я бы хотела добавить, что несмотря на погодные условия, каждый из нас старается быть во внимании, именно во внимании своих близких и родных. В такие моменты казалось бы, что надо сохранять всегда спокойствие. Несколько дней подряд, когда была очень сильная жара, нам всем не хватало вот этой прохлады. Сегодня температура воздуха уже не прогревается до такой аномальной температуры, и мы все чувствуем, что можно немножечко вздохнуть и даже делать прогулки более длительными. Для всех жителей города Душанбе и вообще в Таджикистане есть уникальные возможности посещать не только достопримечательности, не только видеться с друзьями, проводить их вместе, но также быть свидетелями того, что происходит в самом городе. Дни культуры, которые приурочены к 35-летию независимости Республики Таджикистан, носят свой своеобразный характер. Это когда районы, которые находятся непосредственно в подчинении, города, имеют возможность показать не только свою культуру, свою самобытность, а также поделиться своими интересными идеями, которые хотят донести до каждого уголка страны и для каждого из нас. Если самым примечательным считается то, что посещая выставки, прогуливаясь по переулкам, рассматривая те или иные картины, мы задаем себе вопрос, что жизнь, она очень интересна, и хотелось бы пожелать, чтобы каждый из нас эти мгновения проводил не только с умом, с расстановкой, но и также для того, чтобы это все было желаемо. Выставки, которые проходят в городе, они созывают каждого из нас поделиться тем самым сокровенным, что мы можем увидеть. То есть в каждой картине мы можем увидеть когда-то себя. То есть именно когда-то, когда мы хотели бы, чтобы это происходило бы с нами. Посочувствовать, попереживать, но и также порадоваться. Посещая концерты, мы слушаем музыку, которая очень близка нам. И, казалось бы, хотим, чтобы эта музыка звучала всегда. Но когда мы переключаемся на какой-то фильм или же на чтение какого-то рассказа или определенной книги, мы начинаем задумываться, что вся наша жизнь состоит из того, чтобы узнавать и узнавать все новое. Дорогие радиослушатели, каждому из вас, вне зависимости от возраста и поколения, хочется пожелать только позитивно смотреть в будущее, решать нерешаемое и оставаться в курсе событий, то, что происходит в стране и за рубежом. А с вами была Малика Шарипова, и мы продолжаем слушать радио Садое Душанбе.

0: روی آوازمه گفتم که برم بچی دنای پیازمه سخته جگرم نمه روی آوازمه
1: саломату сарбаланд бошед. Ташаккур мегӯем барои шумо, шунавандаҳои иззатманд. Албатта шунидани таронаҳо хеле зебост ва ин лаҳза бошад дар пешниҳоди ҳамкоронамон бо забони русӣ бахши хабари пешниҳод мешавад. Бозам суҳбатро дар барномаи фарҳангию фароғати барги сабз идома медиҳем. Бо мо бошед азизон.
2: В эфире информационная служба «Радио Садоэ Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
3: Вы слушаете новости на «Радио Садоэ Душамбе». 25 июля результаты конкурса по основному распределению абитуриентов на централизованных вступительных экзаменах в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования Республики Таджикистан будут отправлены каждому абитуриенту посредством коротких сообщений СМС. Национальным центром тестирования при президенте Республики Таджикистан дали достоверную информацию, что 25 июля будет разослано сообщение всем претендентам, которые прошли в основном распределение. При выключенном телефоне, если даже телефон будет включен позднее, сообщение будет недоступно, то есть не будет получено. В этом случае абитуриент должен обратиться в Национальный центр тестирования и узнать результат. Вы слушали новости на радио Садоэ Душамбе.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: صدای دوشنبه روی موج 102.2 FM تامین‌انداز است.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы слушаете новости на радио «Садой Душамбе». Таджикский джудаист под руководством Уднадзе выступит на турнире «Большого шлема» в Лозанне. Сборная Таджикистана по дзюдо готовится к турниру серии «Большого шлема» в Лозанне. Это Швейцария, который пройдет с 28 по 30 августа 2026 года. Эти соревнования станут первым официальным стартом команды под руководством нового главного тренера Ираклия Узнадзе. Назначение грузинского специалиста стало важным этапом для таджикского дзюдо. Новый тренер решил сосредоточиться на постепенной перестройке команды и пропустить ряд турниров перед первым крупным испытанием. Вы слушали новости на радио «Садой Душамбе».
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
6: Дар 6 моҳи аввали соли 2026 дар Тоҷикистон 513 ҳолати сухтор ба қайд гирифта шудааст, ки дар натиҷаи онҳо 16 нафар, аз ҷумла 6 кӯдаки ноболиғ, ҷони худро аз даст додааст. Шарҳи мавзӯи мазкур дар барномаи Нигоҳи рӯз, рӯзи панҷшанбе, соати 9:10 дақиқа субҳатуро мамлакати Саид.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. Второго июля в Москве на площадке исполнительного комитета СНГ чрезвычайный и полномоченный посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Давлатшох Гулмахмадзода представил резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений 2027-2036 годы». Было подчеркнуто, что документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН 25 июня 2026 года по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Брифинг состоялся в рамках заседание комиссии по экономическим вопросам при экономическом совете СНГ с участием представителей государств, участников Содружества, заместителей генерального секретаря и руководителей отраслевых органов СНГ. В ходе выступления глава дипломатической миссии ознакомил участников с основными целями и положительными резолюции, а также перспективами многостороннего сотрудничества в рамках предстоящего десятилетия. Было отмечено, что документ направлен на привлечение внимания мирового сообщества к вопросам укрепления мира и безопасности, предотвращения конфликтов и продвижения устойчивого развития. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоед ки сулфа бартараф шавад дар хол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вы на волне 102.2 FM. Место, где музыка встречается с хорошим настроением, а каждый эфир становится частью вашего дня. Где бы вы сейчас ни были, дома, в дороге, на работе или просто отдыхаете, спасибо, что проводите это время вместе с нами. Впереди вас ждет много отличной музыки, интересных новостей, хороших эмоций и, конечно же, теплая атмосфера, которую мы создаем специально для вас. Пусть этот день станет немного ярче, легче и приятнее вместе с нашей радиостанцией. Не переключайтесь, делайте звук громче, подпевайте любимым песням и оставайтесь на нашей волне.

Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. На Бадахшанской автономной области переменная облачность, на западе без осадков. На востоке местами кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами пыльная мгла. Температура на западе ночью 13-18 градусов тепла. Местами до 22-24. Днем 27-32. Местами до 34-36. На востоке ночью 5-10 градусов тепла. Днем 17-22. В Сагдийской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный 4-9, местами усиление до 10-15 метров в секунду. Местами слабая мгла, температура в долинах ночью 18-23 градуса тепла, днем 31-36. В горных районах ночью 8-13 градусов тепла, днем 22-27.

Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами сохраняется пыльная мгла. Температура в долинах ночью 21-26 градусов тепла. Днем 34-39. В предгорьях ночью 17-22 градуса тепла. Днем 29-34. В районах республиканского подчинения переменная облачность, в горных районах преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Местами сохраняется мгла. Температура в долинах ночью 19-24 градуса тепла, днем 33-38. В горах ночью 12-17 градусов тепла, днем 28-33.

Душанбе. Переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Мгла. Температура ночью 22-24 градуса тепла. Днем 33-35.

Лето – это время солнца и хорошего настроения, но в жаркие дни важно помнить о своем здоровье. Старайтесь пить больше чистой воды, носите легкую одежду и головные уборы. А в самые жаркие часы избегайте длительного пребывания на солнце. Больше отдыхайте, прислушивайтесь к своему самочувствию и берегите себя. Пусть июльские дни будут для вас теплыми, приятными и безопасными.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А у нас сегодня гость. Наша гостья Бобоева Инобат Бобоевна, специалист Национальной библиотеки по отделу PR, который занимается сопровождением информационных новостей. Здравствуйте, Инобаджон. Мы рады вас приветствовать в студии Садоя Душамбе, радио, которое никого не оставит равнодушным.
1: Большое спасибо за приглашение. Для меня большая честь быть гостем вашей студии.
0: Культура каждого города показывает его граждане и культурно-образовательные места. Одним из мест, где человек обретает покой и питает мозг и душу знаниями, является библиотека. Вы работаете в отделе PR. Можете ли вы рассказать о своем отделе несколько слов?
1: Да, разумеется. Отдел PR – это английская сокращенная форма public relation, и на русском оно бывает как взаимодействие с обществом. Вот отдел PR Национальной библиотеки занимается информационным сопровождением деятельности библиотеки и ее взаимодействия с обществом. Наша задача – рассказывать читателям о культурных, образовательных и научных мероприятиях, знакомить широкую аудиторию с новыми проектами, книжными выставками и инициативами библиотеки. Мы активно сотрудничаем со средствами массовой информации, ведем страницы библиотеки в социальных сетях и стараемся сделать так, чтобы каждый житель нашей страны знал, что библиотека – это современное пространство для знаний, творчества, общения и культурного развития.
0: Очень интересно. Вот вы знаете, Набаджон, что вот совсем недавно в Национальной библиотеке состоялось очередное заседание цикла «100 писателей лауреатов Нобелевской премии». Как известно, данное мероприятие проводилось с целью достойно встретить 35-летие независимости Республики Таджикистан. Какая работа была проведена по этой теме конкретно у вас?
1: Действительно, вы верно подчеркиваете, в рамках подготовки к достойной встрече 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан Национальная библиотека продолжает реализацию культурно-просветительского проекта «100 писателей лауреатов Нобелевской премии». В ходе первого заседания участники знакомились с жизнью и творчеством одного из лауреатов Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя и его произведение «Старик и море», и обсудили его вклад в мировую литературу, художественные особенности произведений, их актуальность в современном мире. Такие мероприятия способствуют расширению кругозора читателей, укреплению интереса к мировой литературе и развитию культуры чтения, особенно среди молодежи.
0: Очень интересно. Получается, что вот все вот ваши мероприятия, которые проводятся именно в рамках 35-летия независимости Республики Таджикистан, получается, что они имеют какой-то, получается, они имеют какой-то, какую-то передачу, именно нравственную передачу, да, чтобы не только познакомить читателей, но и передать это через соцсети. Я правильно говорю?
1: Да. Вы верно все рассказываете.
0: Вот анонсов в библиотеке очень много, что еще раз доказывает развитие и перспективу работников, работы сотрудников библиотеки с читателями, с детьми и просто гостями нашей страны. Вот как вы, Инобаджон, вы можете прокомментировать, например, анонс, который состоится вот совсем скоро, 28 июля 2026 года, и посвящен будет литературному диалогу по произведению «Садвижения»?

0: Особенно важно, что подобные встречи помогают молодому поколению лучше понимать национальную литературу, сохранять уважение к культурному наследию и развивать интерес к чтению.
1: Очень интересный новый. А вот, вот вы скажите, вот вы же, наверное, сами тоже уже, может быть, давно читали это произведение, да?
0: Да, дважды, трижды я читала. Да. Очень интересная книжка.
1: И вот скажите, пожалуйста, вот какой ключевой момент вы бы выделили, особенно для того, обычно, знаете, очень современное поколение как бы сразу старается перейти к более главному, взять что-то конкретное, а потом уже даже просто даже, извините, не дочитывать, да? Вот как вы думаете, на что нужно все-таки обратить внимание именно в произведениях Садриддина Айни? Потому что, как мы с вами прекрасно знаем, он является основоположником, да, получается, таджикской советской литературы. А вот как по-вашему, на что нужно обратить вот внимание?
0: Когда мы читаем разные произведения Айни, мы должны обращать внимание на героев, на их характеры, личности, как они борются в жизни для свободы, для там, установления своих прав и честности в обществе. Вот в это надо обращать внимание. И еще он очень художественно может описать природу, разные там ландшафты, которые происходятся действия в его произведениях.
1: А вот скажите, пожалуйста, а вот кто у вас, ваш любимый персонаж именно в этом произведении Садриддина Айни?
0: Это студент, который ходит по пятам ростовщика, Хориш Камба, и изучает его. Этот студент мне очень дорог.
1: То есть, получается, он старается найти только положительные стороны или все-таки старается что-то исправить?
0: Он просто изучает личности и старается брать что-то для себя положительное. Из плохих людей можно же к чему-нибудь учиться?
1: Да. Как у нас говорится, что получается плохой результат, это тоже хороший результат, но из этого мы можем что-то взять для себя, что-то нужное, да? А вот скажите, пожалуйста, вот помимо, допустим, наших классиков, да, вот наших очень даже умных людей, которые писали, опять же, для нас, для читателей, да, что вы конкретно можете выделить, вот что сейчас очень близко к современному поколению? Вот все-таки взаимосвязь, она всегда она есть, да? То есть получается с тем временем и с предыдущим.
0: Да.
1: Что вы можете сказать?
0: Какое произведение я предпочла бы для молодежи, чтобы они читали?
1: Да.
0: Мне самой очень нравится произведение Сатиму Лукзаде. Это «Субхиджаво Нимо» на русском. Как оно бывает? «Утро нашей молодости».
1: «Утро нашей
0: можно
1: молодости».
0: Так, да. Это очень интересное произведение, и я его бы порекомендовала читать.
1: А сейчас мы прервемся на новости и потом уже продолжим нашу с вами беседу.
2: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. В Бободжон-Гафуровском районе продолжаются работы по строительству и монтажу оборудования предприятия по производству масла общества с ограниченной ответственностью «Анко-Инвест». Предприятие создается при участии группы компаний «Фаровон». Ответственные лица отметили, что на предприятии установлены современные технологии, а также широко используются работы в процессе производства. С началом полноценной работы предприятие будет работать в две смены, и до 50 человек будут обеспечены постоянными рабочими местами и достойной зарплатой. Также продолжаются строительные работы в обществе с ограниченной ответственностью «Зартахта». На этом предприятии в дальнейшем будут производиться строительные эко-панели толщиной от 5 до 20 миллиметров. Выслушайте.

0: были новости на радио Садой Душанбе.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227 74 77. Мы готовы к сотрудничеству.

0: Дорогие радиослушатели, а мы с вами продолжаем нашу беседу с представителем из Национальной библиотеки, с Бобоевой Инобад Бобоевна. Инобаджо, мы с вами недавно только говорили о произведении, и давайте мы все-таки продолжим нашу с вами беседу. Что я говорила, я у вас спрашивала, какая взаимосвязь с поколением, которое, скажем, было, и с нынешним поколением, то есть с этой современностью, какая взаимосвязь существует, и на что нужно обратить внимание при чтении и знакомстве с произведениями наших классиков.
1: Хорошо. Взаимосвязь, я думаю, что они наши предки, и мы их потомки. Вот это именно нас связывает с ними. И еще есть, здесь есть кое-что, мы должны обращать внимание, это возможности, которые у нас есть сегодня, и у них не было в то время, когда они жили. Мы должны ценить те возможности, которые мы имеем, должны учиться, пойти в библиотеку, там, читать книжки и расширять наш кругозор. А когда-то Собир не имел этой возможности.
0: Это вы имеете в виду уже с какого-то произведения, да?
1: Да, вот это
0: Субхи, вот,
1: да. «Утро нашей молодости», «Субхи Джавонимо», «Сотиму Лукзаде». И главный герой — это Собир. Он очень борется, чтобы учиться, быть интеллигентным, грамотным. И когда в первый раз ему дают книжку, он приходит домой, и его дядя собирается отнимать и порвать книжку. И он так защищает свою книжку. Если бы сегодняшняя молодежь читал вот это произведение «Сотиму Лукзаде», он бы понял, какие возможности у них есть, а у Собира не было.
0: Не было
1: они
0: да?
1: начинают ценить то, что у них есть. Они начинают быть благодарными за то, что у них есть.
0: Да, да, вы правы. Мне кажется, что сейчас в наше время, в время, когда все развивается очень стремительным потоком, и это, вот эта вся информация, которая на нас как бы мы получаем ее везде, отовсюду, да, получается, то есть мы должны уметь, да, вот выбирать то, что самое необходимое. Вот на прошлой неделе, 17 июля, в стенах Национальной библиотеки по программе «Фурух» состоялся творческий вечер по творчеству Мирзо Турсунзаде. Что было на этом мероприятии интересно для детей? И как, по-вашему, дети справились с поставленной задачей?
1: Да, это была очень интересная встреча, вечер. Творческий вечер прошел в очень теплой, вдохновляющей атмосфере. Дети с большим интересом читали стихи Мирзо Турсунзаде, участвовали в литературных викторинах, рассказывали о жизни и творчестве поэта, а также демонстрировали свои творческие способности. Особенно приятно было видеть искренний интерес ребят к поэзии и желание выступить перед аудиторией. На мой взгляд, участники прекрасно справились с поставленными задачами. Они показали хорошую подготовку, любовь к литературе и уважение к творческому наследию нашего великого поэта. Именно такие мероприятия помогают воспитывать духовно богатое, образованное и культурное поколение.
0: А вот скажите, вот, наверное, скорее всего, все-таки у каждого ребенка должна быть своя определенная поддержка, правильно?
1: Да.
0: Вот разрешено ли там родителям присутствовать на таких мероприятиях и как бы поддерживать? А могут ли они вообще участвовать?
1: Разумеется, наша книга открыта, наша библиотека, извиняюсь, она открыта для всех. Все участники, все читатели, маленькие читатели, я имею в виду, подростки могут приходить со своими родителями. Во время съемок они могут сидеть за кадрами, соблюдая абсолютную тишину и поддерживать своих детей.
0: А, то есть получается, есть какое-то определенное
1: правило, конечно, они должны соблюдать абсолютную тишину, чтобы там не шумели. Все-таки там идет съемка, не должно быть лишних звуков во время эфира.
0: Понятно. Получается, что любой из родителей, любой представитель, который пришел поддержать, имеет право, да, то есть как бы присутствовать,
1: разумеется.
0: Но при этом сохранять и придерживаться тех правил, которые предписаны именно Национальной библиотекой.
1: Да,
0: я права?
1: Да, вы правы.
0: Вот скажите, пожалуйста, какова численность? Вот, наверное, в период летних каникул очень, наверное, много детей посещают библиотеку, я имею в виду именно в детском отделе. Как вы думаете, их стало больше или все-таки отдается предпочтение у детей как-то к более другому направлению? Там, хотя вот у нас есть, допустим, такое направление, как читается в электронном виде, да, допустим, то есть как бы не знакомиться, не брать в руки вот эту книжку, да, а вот как бы читать ее в электронном виде. Вот какая разница и был ли поток вот этих детей именно в летнее время, по-вашему?
1: К сожалению, я не могу сказать, что в летнее время у нас много читателей, mm-hmm. поскольку в школе заданий нету, учителя не задают задания. Они задали, конечно, но только в конце учебного года. И вот некоторые активные участники или те, которые записаны в нашей библиотеке, mm-hmm. постоянные читатели, они приходят, uh-huh. и они могут взять книжки, реальные книжки, и читать книжки в сайт, электронные книжки. Uh-huh. Они читают, приходят каждый день, но не так много. Обычно у нас начинается большое посещение, большой поток, начиная с сентября до конца учебного года, когда uh-huh. они готовятся в какой-нибудь мероприятие, там, в какой-нибудь...
0: К чему-то, да, допустим?
1: К чему-то, да, в школе, да, может, да, быть. Да, да. Они приходят больше, а сейчас их мало, к сожалению, mm-hmm. но я бы хотела, чтобы они пришли побольше.
0: А вот если как взять, допустим, именно особенности вот именно школьного периода, получается, то есть любой ребенок, любой школьник, вне зависимости, в каком он классе учится, то есть, получается, может получить как бы достоверную информацию из именно Национальной библиотеки. Я правильно вас поняла?
1: Да, да, они могут получать абсолютно любую информацию, которая им интересна, угу. и наша библиотека постарается... Вот служащие постараются...
0: Сотрудники ваши, да?
1: Да, наши сотрудники постараются им помочь.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, какие анонсы до конца июля у вас актуальны и к чему они приурочены? И скажите, вот основная идея, кому она принадлежит и что делается для реализации этих или иных задач?
1: Как так мы работаем в отделе пиар, это работа с обществом,
0: mm-hmm. и каждый день, да,
1: с общественностью, uh-huh. да, и каждый день разные отделы нашей библиотеки приносят нам свои
0: предложения,
1: чтобы mm-hmm. мы составили анонс и поставили в сайт. И эти предложения поступают нам из разных отделов, по разным темам.
0: То есть
1: темам.
0: Вы активно сотрудничаете, да?
1: Да, по угу. разным темам. Они приходят к нам, и мы составим анонсы. Вот, например, сегодня состоится, вот именно в это время происходит угу. одно собеседование, можно так сказать, мероприятие в отделе детской литературы, посвящено к Прохоровскому сражению в честь 83-й годовщины исторического события в рамках акции «Герои таджикского народа в Курской битве». Сейчас mm-hmm. дети там читают стихотворения, mm-hmm. дают информацию про жизни и активности или героизме наших соотечественников во время Великой
0: Отечества. А про кого конкретно вот и будет сегодня идти речь? Потому что там...
1: Ходи Кенджаев mm-hmm. и...
0: То есть про именно тех, это ветераны или это
1: да,
0: или
1: ветераны.
0: Участников, да?
1: Это ветераны нашей Великой Отечественной войны, Ходи Кенджаев и... Её звали.
0: Ну, давайте мы пока сейчас не будем столь углубляться, угу. но в любом случае получается, что на данный момент это мероприятие происходит, да. да, и, конечно же, мы всю информацию уже можем получить в соцсетях, когда это было, что было.
1: Уже да? вечером даже
0: уже
1: можно.
0: А, уже вечером,
1: да.
0: это уже информация
1: Если
0: будет доступна, да?
1: в сайт, оно будет доступно.
0: Доступно. И последний вопрос, Инубаджон, что бы вы хотели пожелать для наших слушателей в преддверии 35-летия независимости Республики Таджикистан и особенно детям и их родителям?
1: Хочу еще раз поблагодарить коллектив радио «Садо и Душанбе» за возможность рассказать о деятельности Национальной библиотеки. Пользуясь случаем, приглашаю всех жителей и гостей нашей страны посещать библиотеку, участвовать в наших мероприятиях и открывать для себя богатый мир книг, знаний и культуры. Наши двери всегда открыты для всех, кто стремится к саморазвитию и просвещению.
0: Огромное спасибо, уважаемые радиослушатели. А мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях была Бобоева Инна Убат, специалист Национальной библиотеки по отделу PR, который занимается информационным сообщениями и сопровождением всех новостей, которые происходят в стенах Национальной библиотеки. Огромное спасибо. Вам спасибо. Вам и я спасибо. Очень надеюсь, что это с вами наша с вами не последняя встреча. И надеюсь, и желаю конкретно вам и Национальной библиотеки в целом, а также детскому отделу, чтобы детишек было побольше, чтобы читали, узнавали и становились умными и, конечно же, с гордостью признавали, что они дети Таджикистана и, конечно же, чтобы наше будущее всегда было развитым, умным,
1: спасибо
0: культурным.
1: Вам большое. Спасибо.
0: А с вами была Малика Шарипова, и мы продолжаем с вами слушать «Садо и Душанбе». Оставайтесь на нашей волне.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. В Айнийском районе Сагдийской области силевые потоки временно заблокировали две автомобильные дороги. По данным пресс-секретаря КЧС Таджикистана Ориф Низомион, днем 21 июля после сильного дождя сель сошел в 8 местах между селами Хушекат и Маркуб Джамуата Анзоб. Дорога между населенными пунктами была временно перекрыта. Ранним утром 22 июля силевые потоки сошли еще в трех местах в селе Фатмеф Джамуата Рарс и заблокировали дорогу по направлению Айнику и Стони-Масчо. На место происшествия направили инженерную технику. К 16:40 дорогу расчистили, движение транспорта восстановлено. Спасатели продолжают ликвидацию последствий стихии. Таджикские дзюдоисты под руководством Узнадзе выступят на турнире «Большого шлема» в Лозанне. Сборная Таджикистана по дзюдо готовится к турниру серии «Большого шлема» в Лозанне, Швейцария, который пройдет с 28 по 30 августа. Эти соревнования станут первым официальным стартом команды под руководством нового главного тренера Ираклия Узнадзе. Назначение грузинского специалиста стало важным этапом для таджикского дзюдо. Новый тренер решил сосредоточиться на постепенной перестройке команды и пропустить ряд турниров перед первым крупным испытанием. В Лозанне сборная выступит без ряда лидеров, включая Сомона Махмадбекова и Обида Джебова. Это даст возможность другим спортсменам проявить себя на международной арене. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, вы на волне 102.2 FM, и это ваше любимое радио «Садо и Душанбе». Сегодня у нас особенный эфир, посвященный современной таджикской поэзии и новому поэтическому сборнику, который объединил творчество 6 талантливых авторов. Книга была издана на российской платформе «Ридеро» и уже доступна на крупных международных книжных площадках. Главная цель проекта – познакомить читателей с современной таджикской литературой, поддержать молодых авторов и открыть их творчество для самой широкой аудитории. И сегодня у нас в студии 4 автора этого сборника. Наргиз Олимзода – поэтесса, писательница, переводчица и преподаватель английского языка. Ее произведения публиковались в литературных сборниках и журнале «Памир», а в своем творчестве она затрагивает темы женской судьбы, гуманизма, экологии и внутреннего мира человека. Также Нигора Субирова, поэтесса и прозаик, автор книг «Геометрия жизни», «Мы люди» и «Коварный искуситель». Она с детства увлечена литературой, активно участвует в поэтических вечерах и продолжает развивать свое творчество. Дильбар Субирова – писатель, поэт и чтец, автор романов «Жажда крови», «Любовь мертвого сердца» и «Выжившее возвращение». Она активно участвует в литературной жизни Таджикистана, выступает на поэтических вечерах и является участницей творческих собраний Союза писателей. Фарах Орифи – талантливый ювелир, художник, реставратор и поэт с особым чувством прекрасного. Ее творчество объединяет искусство и поэзию. В каждом созданном ею украшении живет история, а в каждой поэтической строке – свет, вдохновение и глубокие чувства. Дорогие гости, добро пожаловать в нашу студию. Мы очень рады приветствовать вас в эфире и уверены, что сегодня у нас получится интересный и вдохновляющий разговор о поэзии, творчестве и новом литературном проекте. Добро пожаловать! И начнем с самого главного. Как родилась идея объединить 6 авторов в одном поэтическом сборнике? Кто стал инициатором этого проекта?
1: Идея родилась из желания объединить талантливых поэтов. В нашем сборнике 6 поэтов. Инициатором проекта стала наша творческая группа, чтобы показать, как поэзия может объединить людей. Пусть был долгим, конечно, но возможным. Мы старались.
0: У каждого из вас свой творческий путь, свой стиль и свои темы. Как удалось объединить такие разные голоса в одной книге?
1: Девочки. Несмотря на разные стили, нас объединяет любовь к поэзии, страсть к поэзии. Поэзия для нас – это состояние души. Каждый из нас старается... Мы стараемся показывать наши эмоции, наши чувства читателям, чтобы они вникли в поэзию, чтобы они не то чтобы поняли себя, но и нас, каждого поэта, как мы пишем, мы чувствуем.
0: Просим вас прочитать какое-нибудь стихотворение из вашего произведения.
1: Хорошо. Стихотворение, название авторского стихотворения, запомните. Запомните, женщина – это не вещь, не ценник в витрине, не просто товар. Она тихий берег, покой твой и свет. Для дома целитель и истинный дар. Не верьте, что женщина в жизни слаба. Она незаметно несет свое бремя с открытым лицом. И спокойной душой, не сетуя громко на трудное время, годами способна мир крепко держать, любить и беречь, не прося и награды, прощать за чертой в самых горьких слезах и молча встречать вековые преграды.
0: Браво. Благодарю. Спасибо большое. Почему для издания была выбрана именно международная платформа «Ридеро»? Какие возможности она открыла для нашего сборника и его авторов?
1: Мы выбрали «Ридеро», потому что платформа позволяет издать книгу и сделать ее доступной для читателей в разных странах. Везде платформа «Ридеро» — это такая платформа, где все заходят, проверяют, находят что-то. Поэтому мы выбрали именно эту платформу.
2: Угу. Угу.
1: И через эту платформу можно найти этот сборник еще на Wildberries, Ozon, Amazon и, конечно же, другие платформы.
0: Прекрасно.
1: Где-то 15 российских платформ.
0: Мы просим Фарах что-нибудь прочитать из своего произведения.
3: Для начала здравствуйте, я очень рада снова здесь с вами находиться.
0: Мы тоже очень рады.
3: Я прочту один такой немного стихотворение со смысловой нагрузкой. Чаще всего каждого человека посещают такие мысли. Боюсь не смерти, позднего прозрения, что жизнь прошла в преддверии начал, что ждал я дня особого мгновения и каждый день бездумно провожал. Боюсь не бед, не горечи утраты, а тишины у пройденной черты, когда пойму, был занят вечным завтра и не успел исполнить все мечты. И страшно не уйти свой час назначенный, а уходя в закатной полумгле, понять, что жизнь жил так робко и так тщательно, что не оставил следа на земле.
0: Прекрасно. А в сборник вошли произведения 6 поэтов. Какими темами он наполнен?
1: Тема? Самая главная тема – это любовь, конечно. Ну и духовное переживание, душевное переживание. И то, что мы проходим каждый день, через что мы проходим, мы все это выразили стихами.
3: Позвольте добавить, каждое чувство, которое переполняет того или иного автора, нас переполняют чувства, и именно это заставляет нас писать стихи на абсолютно разные темы. Это может быть про вдохновение, это может быть про боль, это может быть про любовь, разлуку, расставание и что угодно. Все чувства, которые переполняют человеческое создание, вдохновляют нас к написанию разных стихотворений.
0: На ваш взгляд, что читатель обязательно почувствует после знакомства с книгой? Пожалуйста.
1: Что почувствует?
0: Угу.
1: Я думаю, в первую очередь, боль. Поэзия без боли не бывает. Любой поэт, когда пишет, пишет о боли, когда ему больно, когда на душе больно, тревожно. Но после того, как все это читаешь, эту поэзию, все медленно уходит, все просто проходит. На душе становится легче после поэзии. Сначала тяжело будет, конечно, но а после, после размышления, все уходит и становится легче на душе.
0: Девочки, хочу обратиться к каждой из вас. Что лично для вас значит участие в этом проекте?
1: Участие в проекте? Для меня это творческий опыт. Я набираю опыт. После этого я захотела выпустить свой собственный сборник, чтобы в нем было и еще мои секреты, то есть то, что я пережила в прошлом, то, что будет в будущем, то, что происходит сейчас. Я не хочу это скрыть. Пускай это будет поэтическим опытом. Ведь Есенин, Пушкин, они никогда не скрывали ни боль, ни трагедию, ничего.
0: Наргиз, ваши произведения затрагивают очень глубокие темы. Женскую судьбу, гуманизм, экологию. Что вдохновляет вас писать именно об этом и насколько личными являются ваши стихи?
4: Еще раз всем здравствуйте. Приятно здесь оказаться и честь отвечать на ваши вопросы. Вы затронули интересные темы. Я как раз-таки очень люблю писать о женщинах, потому что женщина — это источник неимоверной энергии, начиная с того, что она и мать, и жена, и дочь. И когда даже у нас в народе говорят «занак нест хонахоли», не зря так говорят.
0: Согласна.
4: И получается, она как солнце, дающее энергию. И когда она радуется, когда она счастливая, то все счастливы. И дети, и муж, и родные, и вокруг все цветет и пахнет.
0: И вдохновляет.
4: Вот. Да, и я вот, начиная из своего опыта, да, я вот как Нигора Джон отметила, Мы поэты, все, нам всем присуще выражать свои эмоции и чувства через перо, что и я делаю. И получается, в разных моих стихах я выражаю эмоции, чувства, боль, сопереживания женщин, всех женщин в одном лице. Я научилась писать от третьего лица, и много раз было, когда женщины после моих выступлений на разных мероприятиях подходили со слезами и говорили: «Наргиз Джон, вы рассказали именно то, что я чувствую. Вы в стихах выразили именно то, что я пережила. Благодарю, что вы есть». И только потом я начала чувствовать, что я не просто поэт. Стала поэтессой, что я не просто эти строки пишу. Вот. Это все вдохновляет.
0: Можете прочитать стихотворение?
4: Вот. Я решила прочитать стих одного нашего поэта, которого, к сожалению, сейчас здесь его не хватает. Почему именно его стихи? Потому что его стихи вдохновили меня написать мои стихи. Это получилось, как будто мы стихами разговариваем. «Я без тебя не могу дышать, но мне вкуснее дышать тобою. Я без тебя могу писать, но с вдохновением лишь с тобою. Я без тебя могу прожить вполне комфортно и счастливо. С тобой же рядом, если быть, то жизнь заметнее, красивей. Я без тебя могу любить и время проводить с весельем, но хочется с тобою вершить, с тобой делить все свое время». Урун 2 февраля. И вот мой ответ на стих ему. «Я без тебя могу сама проснуться, но с твоими стихами дается легче. Я без тебя могу позавтракать, но, читая строки, еда во рту вкуснее. Я без тебя спланирую свой день и совершу миллионы личных дел, но с тобой в моей жизни особые ноты. И с тобой я могу свернуть любые горы. Я без тебя решаю все вопросы, но с тобой ответы приходят сами. Я без тебя переживаю любое горе, но с тобой все проходит незаметно. Я без тебя тоже умею любить и жить, словно не зная о грусти, но жить с тобой на одной волне, дарить незабываемые яркие краски».
0: Прекрасно, спасибо вам большое. Нигора и Дильбар, вы уже являетесь авторами собственных книг. Чем работа над коллективным сборником отличалась от создания авторской книги? Что оказалось самым интересным?
1: Для меня самым интересным – это то, что когда мы начали выпускать книгу, сборник, было очень интересно читать чувства других людей. Фараха, Уруна, Наргиса, Дильбарки. И почувствовать, что у них внутри, понять их. Вот это самое главное, самое интересное для меня.
4: Хочу добавить, у нас, к сожалению, еще здесь не хватает Фарусатхон,
1: да.
4: И я не совсем знала, что в ее жизни такого ужасного произошло, пока не познакомилась с ее творчеством, с ее прекрасными, глубочайшими, проникающими стихотворениями о ее отце. К большому сожалению, но это абсолютно естественно, когда каждый из нас приходит, и мы провожаем этого человека. Это как бы нормально, но с другой стороны, когда ты, этот человек, твой родной человечек, кровиночка, то это болезненно. И вот она называет его ангелом, у нее свой канал, и в каждый свой день она обязательно какой-то красивейшие строки сочиняет, и это очень трогательно. Mm-hmm. И вот когда я ее увидела, мы без слов обнялись, вот, это было очень волнительно, вот, это было очень прекрасно.
0: У вас есть ее стихотворение?
1: Она заставила нас всех плакать из-за поэзии, про его отца.
0: Mm-hmm.
1: Очень было трагично, печально, но мы все почувствовали ее боль. И мы ее понимаем.
0: Да,
1: это ужасная утрата.
0: А Дильбар, смотрю, у нас все время молчит.
1: Она у нас интроверт.
0: Может, какое-нибудь стихотворение вы прочитаете?
2: Да, конечно. Так, я прочитаю свое стихотворение авторское «Сладкая ложь». Я это написала, потому что в наши дни большинство людей обманывает себя, надеясь на кого-то, надеясь на кого-то или на обстоятельства. Вот пришло вам такое стихотворение, и я написала. Так. Сладкая ложь одурманила тебя. Заблудился ты в тенях тишины. Не лги себе, не прячься во тьме. Ты тонешь во лжи, как в тяжелой волне. Не лги себе, ведь с каждым шагом ты предаешь себя обманом. Жизнь обернется грузом немым. Врагом станешь сам себе злым. Не лги себе, не прячь глаза. Ложь разрушает изнутри, не зная конца. Ты губишь душу, теряешь себя, и жизнь не будет прежней никогда.
0: Благодарю. Красно. Спасибо большое. Фарах, вы не только поэт, но и ювелир, художник, реставратор. Насколько, на ваш взгляд, поэзия похожа на создание украшений? Есть ли что-то общее между этими двумя видами искусства?
3: Общее есть между всеми видами искусства – это вдохновение. Те чувства, которые вы получаете, когда пишете или создаете что-либо. Очень часто бывают моменты, когда я создаю изделие, и настолько оно меня вдохновило, что я к нему же пишу строки. Или же наоборот, я пишу какие-то душераздирающие стихотворения, под которые мне очень хочется создать какое-то украшение.
0: Угу. Можете прочитать что-нибудь из своего произведения? Наверное, нашим слушателям очень интересно.
3: Знаете, я бы, наверное, хотела прочесть строки, которые могут затронуть каждого человека. Что вдохновляет нас всех творить и создавать? Mm-hmm. Чувства. Какие чувства? Любовь. Mm-hmm. И есть ли в мире любовь? Если нет, почему ее ждут века? Почему даже призрачный свет не погас в человеческих сердцах? Если нет ее, как же тогда пишут строки поэты ночами? Как рождает художник цвета, что сильнее становится с нами? Если нет ее, почему песня трогает душу до дрожи? Отчего одному лишь теплу мы всю жизнь безоглядно служим? Можно жить, только будет ли жизнь без тепла дорогого дыхания? Без того, перед кем не страшны ни разлука, ни боль, ни молчание? И когда меня спросят, так в чем же смысл жизни, я, пожалуй, отвечу, не пряча лица. Ни в победах, ни в славе, ни в собственной выси, а в способности сердца коснуться сердца. И пока кто-то ждет, и пока кто-то любит, пока свет загорается в чьих-то глазах, этот мир не исчезнет, не станет безлюден, потому что любовь — это Бог в наших сердцах.
0: Прекрасно. Может, еще Наргиз нам что-нибудь прочитает?
4: Я

0: интересную беседу, но мы продолжаем. Может, наша очаровательная Нигора Джон еще прочитает нам какое-нибудь стихотворение.
1: Хорошо.
0: Мы посвящаем сегодняшний эфир поэзии.
1: Хорошо.
2: Мне еще понравилось, как Фарусат Хун от имени папы маме написала такой стих.
0: Мы послушаем.
2: Я беспомощен, но верю тебе, как всегда, доверяя больше, чем себе. Ты никогда не оставляла, ни тогда, ни потом. И уверен, точно не сейчас. Я знаю, ты возьмешь меня собой, и улетим мы в рай, каким бы я порою ни был, жизнь какой бы ни была. Как же я благодарен Богу во всех мирах, что ты моя. Мои ты крылья, самый верный друг. Попутчик, смелость, мой щит и уют. Будучи ангелом, я стал еще больше твоим. Любимая, храбрая моя, я живу в тебе. Смотри.
0: Спасибо большое. Нигора.
1: Мое авторское произведение. Буду любить тебя так. Буду любить тебя так, как любить не умеют. Как молитва срывается в вечной мольбе. И без этого чувства я просто немею, задыхаясь в разлуке на этой земле. Буду любить тебя так, как не пишут в романах, где слова умирают в безмолвной строке. То, что держишь ты нежно в своих ладонях, каплю света, что тает в немой пустоте. Буду любить тебя так, как в легендах не скажут, где слова лишь едва слышаны намек на бездонную страсть. Это словно в оковах цепи задыхаться, но любить, не желая их сбросить и пасть. Буду любить тебя так, как любить не устану, хоть века разлучат нас в печальной дали. Это сердце мое, что стучит неустанно, бьется только тобой на краю всей земли.
0: Прекрасно. Спасибо вам, девочки, большое. Давайте мы узнаем, что происходит в стране и в мире, а потом продолжим нашу беседу.
1: Благодарю.
3: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
4: Вы слушаете новости на радио «Садое Душамбе». В декабре текущего года в честь 145-летия героя Таджикистана Нусратулло Махсома и столетия первого Всетаджикского учредительного съезда советов по инициативе Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша Национальной академии наук Таджикистана состоится международная научная конференция под названием «Нусратулло Махсом и первый Всетаджикский учредительный съезд советов». Как сообщает Институт Советов, Институт истории, археологии и этнографии, на конференции будет обсуждаться вклад Нусратулло Махсума в создание Таджикской автономно-советской социалистической республики и Таджикской советской социалистической республики, общенациональное признание Нусратулло Махсума в период независимости, историческая миссия лидера нации по увековечению имени Нусратулло Махсума, первые шаги Нусратулло Махсума в политике и при этом являются как партийными, так и общественными. Вы слушали новости на радио «Садое Душамбе».
3: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш эфир. И я напомню, что сегодня у нас в гостях очаровательные поэтессы Наргиз Олимзода, Нигора Собирова, Дильбар Собирова и Фарах Орифе. Еще раз добро пожаловать, девочки, в студию. И наш следующий вопрос. Сегодня все чаще говорят, что люди стали меньше читать стихи. Согласны ли вы с этим? Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы современная таджикская поэзия нашла еще больше своих читателей?
1: Я считаю, что стихи были, есть и будут. И любители стихов тоже есть. И они обязательно нас читают. Потому что мы поэты, поэтессы, писатели, мы не отстаем. Наш нынешний век — это век цифровой технологии, цифровой информации. И что мы делаем? Преуспеваем в этом. У каждого из нас есть страничка, есть даже общая страничка «Эхо поэзии» в Инстаграме. Вот, в Телеграм-канале есть наш канал общий. И помимо поэтов, писателей, там есть также любители, читатели есть. И нас читают, а нас узнают. Еще от себя хочу добавить, это есть, конечно, но пусть те, которые, например, не входят, не участники нашей группы и команды, сейчас нас услышать и послушать моего совета. Вот. Мы периодически организовываем поэтические вечера. Если раньше нас было мало и состав был 6-10, вот, то сейчас уже мест не хватает. Не хватает. Нас много, нас больше. Она знает за пределы Таджикистана. Это нас очень радует. Вот. Так что мы самые счастливые.
0: А что думает об этом Фара?
2: Я считаю, что наше творческое объединение именно молодых поэтов — это гордость и надежда нашего будущего, будущее нашей страны. И я очень рада и горда тем, что я состою в данной группе, как сказала Наргиз, «Эхо поэзии». Мы очень часто организовываем мероприятия, вечера поэзии, и, правда, на них очень много желающих, и нас это бесконечно радует, потому что каждый человек может найти в том или ином авторе себя. В каждом стихотворении человек может найти себя, свою боль, свою радость, свою грусть и все чувства, которые его переполняют.
1: Прекрасно. Я еще хочу добавить, что как именно поэты-таджики, мы, несомненно, в наших произведениях запечатлеваем идентичность нашу. Это вот про нашу культуру, про нашу традицию, про вот матерей Таджикистана. Обо всем этом мы пишем, рассказываем. И это тоже еще больше и крепче нас всех объединяет. Вот. И да, зарубежным людям, иностранцам это тоже все интересно. Это тоже их привлекает, вот, притягивает. Им интересно об этом узнавать, слушать, читать. Видеть, это все очень прекрасно.
0: И в завершение нашей беседы расскажите, пожалуйста, какие планы у вашего творческого объединения после выхода сборника? Планируются ли презентации, встречи с читателями, новые книги? И где наши слушатели уже сегодня могут приобрести этот поэтический сборник?
3: Естественно, мы планируем презентации, творческие встречи и совместные проекты. Наш сборник уже можно приобрести, как мы уже ранее сказали, на платформе Ridero, Wildberries, Ozon. И обязательно, я уверена, что скоро появится в книжных магазинах Таджикистана. Мы над этим работаем.
0: Спасибо вам большое, девочки. Вот и подошло время завершать нашу встречу. Пусть этот день принесет вам только приятные моменты.
1: Я хочу в завершении поздравить нашего поэта, суперуниверсального участника, который и суперайтишник, он суперстендапер, он суперотец, суперпоэт, писатель. Он человек чуть ли не года. Все умеет. Он тоже поэт, он тоже в составе нашего вот этого проекта. Сборник. Его зовут Урун. От всей души мы командой поздравляем его с днем рождения. Желаем ему успехов, процветания.
0: творческого вдохновения.
1: Да, и не остановиться, продолжать, продолжать, продолжать. Таджикистан, Бапеш, с днем рождения, Урунджон.
4: С днем рождения, Урун.
0: Большое спасибо вам, девочки. Спасибо, что были с нами, за ваше внимание и хорошее настроение. Оставайтесь с нами, берегите себя и до новых встреч в эфире. Услышимся совсем скоро.

Добрый день, радиослушатели, дорогие радиослушатели, вы на волне 102.2 FM Садоя Душанбе. Что же интересного сегодня происходит в нашей жизни? Казалось бы, что очень много всех информационных сообщений, где каждый из нас находит для себя что-то важное и необходимое. Но мне кажется, нельзя забывать о том, что каждый из нас, он сам по себе интересен. Если мы взглянем в окно и увидим там цветущее дерево или солнце, которое очень сильно пригревает, то мы, конечно же, начинаем задумываться, когда же закончится эта жара. А если мы почувствуем какой-то прохладный холодок и почувствуем, что жизнь вроде как продолжается, и не надо так суетливо относиться к тому, что очень жарко. И ко всему этому я бы хотела добавить, что несмотря на погодные условия, каждый из нас старается быть во внимании, именно во внимании своих близких и родных. В такие моменты казалось бы, что надо сохранять всегда спокойствие. Несколько дней подряд, когда была очень сильная жара, нам всем не хватало вот этой прохлады. Сегодня температура воздуха уже не прогревается до такой аномальной температуры, и мы все чувствуем, что можно немножечко вздохнуть и даже делать прогулки более длительными. Для всех жителей города Душанбе и вообще в Таджикистане есть уникальные возможности посещать не только достопримечательности, не только видеться с друзьями, проводить их вместе, но также быть свидетелями того, что происходит в самом городе. Дни культуры, которые приурочены к 35-летию независимости Республики Таджикистан, носят свой своеобразный характер. Это когда районы, которые находятся непосредственно в подчинении, города, имеют возможность показать не только свою культуру, свою самобытность, а также поделиться своими интересными идеями, которые хотят донести до каждого уголка страны и для каждого из нас. Если самым примечательным считается то, что посещая выставки, прогуливаясь по переулкам, рассматривая те или иные картины, мы задаем себе вопрос, что жизнь, она очень интересна. И хотелось бы пожелать, чтобы каждый из нас эти мгновения проводил не только с умом, с расстановкой, но и также для того, чтобы это все было желаемо. Выставки, которые проходят в городе, они созывают каждого из нас поделиться тем самым сокровенным, что мы можем увидеть. То есть в каждой картине мы можем увидеть когда-то себя. То есть именно когда-то, когда мы хотели бы, чтобы это происходило бы с нами. Посочувствовать, попереживать, но и также порадоваться. Посещая концерты, мы слушаем музыку, которая очень близка нам. И, казалось бы, хотим, чтобы эта музыка звучала всегда. Но когда мы переключаемся на какой-то фильм или же на чтение какого-то рассказа или определенной книги, мы начинаем задумываться, что вся наша жизнь состоит из того, чтобы узнавать и узнавать все новое. Дорогие радиослушатели, каждому из вас, вне зависимости от возраста и поколения, хочется пожелать только позитивно смотреть в будущее, решать нерешаемое и оставаться в курсе событий, то, что происходит в стране и за рубежом. А с вами была Малика Шарипова, и мы продолжаем слушать радио Садои Душанбе.

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее огонь.